зроблена для тебе. Радио «Столица».

Слухай, любимое.

0: Добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Мы ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Віцебская вобласць, горад Сяно, а ў ім парк. Жыхары называюць яго сянаямі, так здаўна павялося, а потым у 1985-м далей афіцыйнае імя. Парк 40-годдзя перамогі. У 2021-м яго адкрылі пасля рэканструкцыі, у прыватнасці ўсталявалі пілоны, на якіх інфармацыя аб падзеях вялікай айчыннай. Расказвае дырэктар Сенінскага гісторыка-краязнаўчага музея Іва Шубко.
2: Тут их 8 штук пилонов, и они идут все с QR-кодами. А QR-код перебрасывает на сайт музея, где есть информация именно по танковому сражению и по истории ВОВ на Сенечине, то есть с оккупацией. Но QR-коды рабочие, говоря, они перекидывают на сайт музея. Что-то идет в процессе заполнения, потому что информации очень много. Сотрудники пользуются не только архивными данными Подольского архива, Национального архива Республики Беларусь, но еще данными Бундесархива и архива НАРА. Ну, это национальный архив США.
1: На сайте Сенінскага музея много информации про тую войну и людей, что яе бачили, про геноцид, шмат фактов и успоминов. И не только в интернете.
2: В июне 23-го года была открыта экспозиция «Зеркало памяти», посвященная жертвам геноцида на Сенинщине. А здание изначально – это 8-й казенный винный склад Сенинского уезда второй категории. Но в годы войны с 41 по 44 во время оккупации здесь была городская тюрьма. И, к сожалению, много кто прошел, потому что она здесь была и как пересыльный, когда угоняли в Германию, тоже бросали. Сюда, в эту тюрьму людей.
1: Перед уваходом с правого боку стоит помник ахвярам геноциду. Кожная его деталь, як элемент оповеда, прагульная гора и память.
2: Скульптор Иван Казак Витебский. У нас с ним взаимопонимание. Мы так вот на пальцах вроде пытаемся объяснить, что нам надо, поскольку ни разу не художники. И как-то получается с первого раза все. Мы объяснили, что мы хотели бы видеть вот что-то такое, что геноцид, чтобы пробирало сразу. Он сделал эскиз, и все сказали «да». Мы даже не думали, что так оно может быть.
1: Помнік з кампазітных матэрыялаў. Ён каля 3 метраў у вышыню і больш за 3 метры ў шырыню. І гэта першы аб'ект, які знаёміць з экспазіцыяй «Люстэрка памяці». А пад яе цаглянымі скляпеннямі жахлівыя моманты геноциду. Экспозиция складаецца з 2 частак – інтерактыўнай і гістарычнай. Тут столь, стены, падлога з таго часу. І ў яго пераносяць, расказваюць і памятаюць. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Чарговая программа по развитию Полесья накеравана у першую чаргу на створение достойных умов життя и додатковых працовных мест. Об этом керовник державы заявил на открытии фестивалю «Клич Полесья» у Лясковичах.
2: Будем концентрироваться, чтобы вы понимали, в агрогородках. Это очень важно для Полесья. В крупных деревнях люди не хотят жить уже на болоте и на хуторах. Они думают о детях. Детям надо дать образование. Дети должны быть всем обеспечены. А это возможно только в крупных, вот таких, как Лясковичи, агрогородках, где должно быть все, как в городе. И тогда люди не будут стремиться сбежать отсюда. Хотя я так бы и не сказал пока. Бог здесь с вами, и люди отсюда не бегут ни в Минск, ни в другие крупные города. Но думать надо о будущем. И вторая программа возрождения Полесья должна заложить хотя бы основы для будущего развития в таком направлении этого региона, как и всей Беларуси.
1: Новый национальный центр додатковой эдукации детей и молоди почне працу у Беларуси с 1 вересня, поведомили у профильном министерстве. Структура створена шляхом объединения Национального центра мастацкой творчести и Республиканского центра экологии и краязнавства. Головная задача установы – пропоновать зручный и сбалансованный перелик гуртков, каб кожное дитя могло знайсти заняток по густе. Як не заблудиться у лесе, рассказали у Министерстве внутренних справ. У першую чергу треба поведомить близким об своем маршруте, зарадить мобильный телефон, взять с собой воду, ежу, запалки и леки при необходимости, надеть яркую вопротку. Коли человек все ж заблудился, рекомендуется заховывать спокой и не рухаться хаотично, ориентоваться на линии электропередачи, грунтовые дороги, брахання собак, шум сельгастехники, те голосы людей. С надыходом темры лепш спыниться, развести вогнища и обсталяваць месца для начлегу. На неделю синоптики объявили оранжевый уровень небезопасности из-за спякоты. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается переменная облачность. По полночно-заходней полове краины короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер умеренный, при навальницах моцны порывистые. Температура по ветра от плюс 25 по полночи до плюс 35 по полднёвым заходе. У областных центрах чекается. У Витебску и Гродне плюс 27-29, у Могилеве 28-30, у Гомеле 30-32, у Бресте 33-35. У столицы плюс 28-30, переменная в облачность, местами по городе короткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 8 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Александр Лукашенко агучыў галоўны прынцып спакою ў Беларусі. Пакуль усё вакол палае, працаваць і ўмацоўваць краіну. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на цырымоніі урачыстага адкрыцця фестывалю «Кліч Палесся» ў Ляскавічах.
2: За текущими делами иногда трудно оценить пройденный путь, масштабы, значимость сделанного. Наш фестиваль очень важен и с этой точки зрения, чтобы мы могли оглянуться, посмотреть по сторонам и подумать, что мы сделали и что нам предстоит еще свершить. Наш фестиваль стал визитной карточкой Припятского Полесья, праздником друзей, единомышленников, частью большого созидательного движения. Скажу для всех, кто нас смотрит и услышит. Мы открыты и всегда рады гостям. Мы помним истоки и верны традиции. Мы уверенно смотрим в будущее и делаем все, чтобы оно было мирным и безопасным. Для полешуков это наиважнейший вопрос. Мир и безопасность. И не только потому, что мировоззрение наше, белорусов, и прежде всего ваше, такое. Мир, мир и еще раз мир. Война вот, она совсем рядом. Даже не за забором, как я говорю часто, она у вашего порога. И вы, как никто другой из белорусов, понимаете, что такое мирная жизнь. Я хочу пожелать всем вам, прежде всего, крепкого здоровья, добра. И если возможно будет, процветания нашему Полесскому краю.
1: Беларусь рыхтуе новую экспедицию у Антарктику, поведомил старшиня президиума Национальной академии наук Владимир Каранек. По словам специалиста, удел краины у арктичных доследованиях поширяет компетенции у разных галинах науки, как прикладной, так и фундаментальной. Это еще и значный имиджевый компонент, демонстрация национального стяга и наукового потенциала. Брестский областный центр Олимпийского резерва по водных видах спорту прямая пятое международное споборництво по подводной робототехнице, поведомляя Белта. Такий турнир проходит у нашей краине упершиню. Им прямают удел 10 команд с Китая, 4 из России и 1 с Белоруссии. А кроме керования подводными аппаратами, молодые инженеры презентуют уластные распроцовки и выконают задания у симуляторы. На неделю синоптики объявили оранжевый уровень небезпеки за спякоты. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается переменная облачность. По полночно-заходней полове краины короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер умеренный, при навальницах моцны порывистые. Температура по ветра от плюс 25 по полночи до плюс 35 по полдневым заходе. У областных центрах чекается. У Витебску и Гродне плюс 27-29, у Могилеве 28-30, у Гомеле 30-32, у Бресте 33-35. У столицы плюс 28-30, переменная облачность, местами по городе короткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого!

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Беларусы – сапраўдная нация, якая вобрала навыки и традиции разных народов. Об этом президент заявил на церемонии урочистого открытия фестиваля «Клич Полесья» у Лясковичах. Это треба подкреслить при створении экспозиции Национального музея в Минску.
2: Я все время за вами наблюдаю, за полюшуками, и вижу, что тут основа нашего характера белорусские. Полюшуки – люди хитрые, умные люди, очень працовитые и талантливые. Это мое твердое убеждение. Не потому, что на севере люди не такие. Не потому, что наши западенцы или восточные люди не такие. Белорусы – это емкие, крепкие люди. Это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков, что это наше, мы отсюда и никуда мы отсюда не уйдем. И никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают. Мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
1: Обовязковую сертификацию гостиниц по пятизорковой системе плануется ввести в Беларуси, поведомили в Национальном агентстве по туризме. Некоторым объектам для прохождения сертификации треба будет припынить деятельность, каб довести узровень до одной зорки. Минимальное потребование предугледживает наявность горячей воды, интернета и телевизора. Для полепшения работы с персоналом будет организован курс по повышению квалификации работников. Правоохоўнікі ўзялі пад асаблівы кантроль тэрыторыі пляжаў, паведамілі ў міністэрстве ўнутраных спраў. Для гарантавання бяспекі ў зонах адпачынку каля вады ўзмоцнены патрульныя нарады міліцыі і ваеннаслужачых унутраных войскаў. Для кантролю за сітуацыяй выкарыстоўваюцца магчымасці сістэм відэаназірання, квадрацыклы, беспілотныя лятальныя апараты. Акрамя таго, на пад'ездах да пляжаў дарожную бяспеку гарантуюць экіпажы дзяржаўтаінспекцыі. На неделю синоптики объявили оранжевый уровень небезопасности из-за спякоты. По данным Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается переменная облачность. По полночно-заходней полове краины короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер умеренный, при навальницах моцны порывистые. Температура по ветра от плюс 25 по полночи до плюс 35 по полдневым заходе. У областных центрах чекается. У Витебску и Гродне плюс 27-29, у Могилеве 28-30, у Гомеле 30-32, у Бресте 33-35. У столицы плюс 28-30, переменная облачность, местами по городе короткочасовый дождь, махчима навальница.

she doesn't type that'll give a

0: Радио столица.
1: На неделю синоптики объявили оранжевый уровень небезпеки за спякоты. По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность. По полночно-заходней полове краины краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер умеренный, при навальницах моцный порывистый. Температура поветра от плюс 25 по полночи до плюс 35 по полдневым заходе. У областных центрах чекается. У Витебску и Гродне плюс 27-29, у Могилеве 28-30, у Гомеле 30-32, у Бресте 33-35. Во всех областных центрах переменная облачность, у Витебску и Гродне короткочасовый дождь. У столицы плюс 28-30, переменная облачность, местами по городе короткочасовый дождь, магчыма навальница. У чым розница помеж узроўнями небяспеки на двор, я рассказали у Белгидромете. У Беларуси принята 4-узроўневая шкала каляровых кодов. Зеленый означает, что на дворе не уявляя небяспеки. Жёлтый – на дворе потенциально небяспечное. Меньше, чем на 30% территории чекаются моцные опадки, навальницы, порывистый ветер, спякота або мороз. З'явы звычайные для Беларуси, але небяспечные для некоторых видов деятельности. Оранжевый – на больше, чем 30% территории чекаются несприяльные ці небезпечные гидрометеорологичные з'явы. Есть погроза материальной шкоды ці человечих ахвяр. Червоный означает, что на дворе вельми небезпечное. На большей части территории чекаются гидрометеорологичные з'явы, которые являют реальную погрозу життєдіяльності и могут нанести серьезный материальный урон и привести до шматликих человечих ахвяр. По народным календары 16 жнивня отзначается День Антона Вихравея ти Антона Малинника. Лечилось, что до этого часу поспевали поздние сорты малины. Жанчины выходили на сбор урожаю, каб затым нарыхтовать варенье, засушить ягоды и приготовить лековые сродки. Наши продки верили, раницей стоит густый туман, напереди ясные дни. Ветер порывистый, осень будет холодной. Ветер паўднёвый, зима будет мягкая и малоснежная. Паўночный до ранних замков. Заморозков и суровой зимы. День без ветру до дождей у конца жнивня, а блоки плывут высоко до солнечного тыдня.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания «Белтелекомпании» радиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
4: Золотая коллекция на радио

0: Радио столица.
1: На неделю синоптики объявили оранжевый уровень небезопасности за спякоты. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность. По полночно-заходней полове краины краткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер умеренный, при навальницах мощный порывистый. Температура по ветру от плюс 25 по полночи до плюс 35 по полдневым заходе. У областных центрах чекается. У Витебску и Гродне плюс 27-29, у Могилеве 28-30, у Гомеле 30-32, у Бресте 33-35. У столицы плюс 28-30, переменная облачность, местами по городе короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Теперь утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег, на экваторе метель.
1: Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. День военно-паветраных сил отзначается сегодня у Беларуси. Военнослужащих и ветеранов повиншаваў президент. Кіраўнік державы звернул увагу, что основа гэтага важного роду войскаў – люди, отданные своей справе. Высококласные специалисты от родового до генерала, якія каждый день промножают моц беларускай военной авиации. Галоўны прынцып спакойнага жыцця беларусаў расказаў кіраўнік дзяржавы на фестывалі «Кліч Палесся» ў Ляскавічах. Александр Лукашенко таксама прывёў прыклад беларускай гасціннасці.
2: К нам пусть приходят все, мы для этого открыты. Идет война, нас обвиняют в агрессии. И в то же время агрессор приказал открыть границу для ваших соседей. Бедолаг украинцев, которые, помните, к нам ходили через границу, собирали дикорастущие плоды, ягоды, грибы, еще там, что у нас растет на болотах и в лесу со стороны Украины. И я тогда поинтересовался еще до войны. А сколько крестьяне? Это же бедолаги там. Там же простые люди живут по ту сторону границы. И кто его знает, кто они? Да и не надо знать, там у этих людей все перемешано в крови. Там наши люди живут. Мы открыли для них и в войну границу. Приходите. По 5-6 тысяч долларов зарабатывали люди. Конечно, работали с утра до ночи, вы это некоторые из вас знают, чтобы заработать эти деньги. Они за счет этого жили. Какая война может это перечеркнуть и закрыть границу? Никакая. Поэтому я приказал военным и пограничникам открыть пункты перехода, чтобы люди приходили и, как обычно, здесь собирали эти дикоросы и нормально жили.
1: У Жлобинском районе затримали водителя, який утек с места смяротных и дорожно-транспортных здарэнням. Напередодні вечером на автодорозе Папортный Великий Лес 52-годовый мужчина на легковом автомобиле сбил 17-годового пешехода, який шел по обочине, неполнолетний загинул на месте. Дзяржаўная інспекцыя паведамляе, што мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава, Дзяржынскага, вуліцах Ваякоўскага, Прытыцкага, Аэрадромнай, Маскоўскай, Кіжаватава і МКАД. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Пушкінскім, вуліцах Першамайскай і Чаўскай шашы, у Брэсце вуліцах Маскоўскай і Радужнай, у Гомелі вуліцы Ільіча.

Здравствуйте. Апла по данных Белгидромета. Сегодня у Беларуси чекается переменная облачность. По поводу заходней полови, короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер умеренный, при навальницах моцный, порывистый. Температура по ветру от 25 до 35 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день. У Витебска, Гродня плюс 27-29. У Могилеве плюс 28-30. У Гомеле до 32 градусов тепла. У Бресте плюс 33-35. У столицы до 30 градусов тепла, переменная облачность, местами краткочасовый дождь, махчива навальница.

0: подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне,

0: Ты мой герой, а я красивая. В красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У Мінску зараз 28 градусов тепла. На неделю синоптики объявили оранжевый уровень безопасности за спякоты. По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность по полночно-заходней полове, краткочасовые дожди, местами навальницы с мощным порывистым ветром. Температура по ветру от 25 до 35 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день. У Витебска в Гродне плюс 27-29, у Могилеве плюс 28-30, у Гомеле плюс 30-32, у Бресте до 35 градусов тепла. У столицы плюс 28-30. Переменная облачность. Местами по городе краткочасовый дождь. Махчима навальница.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
4: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: life, dreaming of you and I. When I wake up alone, I wake up.
1: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Как жалко кончается праздник, да?
1: Мне жалко страшно.
0: Спасибо вам громадное. То, что вы сегодня пришли, то, что вы это помните, все, я очень глубоко ценю. Громадное спасибо. То есть это не просто так. Это очень серьезно, спасибо.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-русски. Константин Никольский. Юбилейный концерт до 50-годия музыканта. Константин Никольский змрочно констатовал у свой час. Я сам с тех, кто сховался за дверы. Амаль так и отбывалось у житті. Никольский отримал парадоксальную ведомость. Як музыканта его практично не ведали, а як хитмейкера ведали усе. Як автор несмиротного тезиса об тем, что новые песни пишут те, у кого старые дренные, Константин редко обновляет репертуар и еще радей выступает. Але не глядячи на это, слухачи с великим задовольнением любят усю его творчесть. Не глядячи на то, что ведомые хиты мают вельми солидный узрост. Вертаемся на концерт.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент павіншаваў асабовы склад ветэранаў ваенна-паветраных сіл са святам. Гісторыя айчыннай авіяцыі – гэта многія старонкі аб доблесці, мужнасці і стойкасці герояў у гады вялікай айчыннай вайны ў небе Афганістана і іншых гарачых кропках, а таксама падчас ліквідацыі наступстваў аварыі на ЧАЭС, адзначыў кіраўнік дзяржавы. Вулей з пчолами подарили президенту подчас фестывалю «Клич Полесся». Подарунок передал уладальник звання «Гоноровый Поляшук» Сергей Подобный. Керавник державы подяковал и выказал за непокойность на конт размещения этого подарунка у Палаца Незалежности.
2: Дома у меня тоже есть, и немало, около 6 десятков. Собственный мед, который я раздаю и кормлю вот всю Викторовичем Назаровым правительство медом. Так что мед Полесье – это особый мед, знаю, очень хорошо знаю. Он натуральный, искренний. Это мед не с полей, которые мы высеваем здесь, хотя есть и такой, но из этих лугов и необъятной поймы Припяти. Поэтому он особый, это я вам искренне говорю. Я вам благодарен за этот подарок, особенно за яблоки. Я, честно говоря, еще таких и не видел в этом году. Я предложил вашему фермеру прямо под Минском несколько полей уникальных, которые у меня просят там застроить, под жилье и прочее, подполесские сады, подполесский огород. Приезжай, говорю, сделай вокруг Минска, чтобы Минск, как Кишинев, когда-то в Молдове, я помню эту картинку, процветал и был цветущим в этом саду. Взял время подумать, но думаю согласиться, потому что уникальное место, многие бы хотели там что-то сделать. Огромное спасибо вам за встречу, за ваши подарки, я даже не знаю, что с ними делать, как во Дворце Независимости этот улей с пчелами поставить. Думаю, будут бояться приезжать ко мне в гости. Ну, подумаем, что сделать. Спасибо вам огромное за яблоки, за мед и за эту встречу.
1: Адзінаццаць лясных пажараў ліквідавана ў Беларусі за мінулыя суткі. Агонь прайшоў па тэрыторыі больш за 2 гектары. А тым часам у сувязі з высокай ступенню пажаранебяспекі забароны на наведванне лясоў уведзены ў 25 раёнах рэспублікі. На астатняй тэрыторыі дзейнічаюць абмежаванні. Падрабязнасці на інтэрактыўнай карце на сайце Мінлясгаса. Пераможцам у генеральнай класіфікацыі тура Беларусі адкрытага чэмпіянату краіны па веласпорце ў шматдзённай гонцы на шашы сярод мужчын стаў Мікіта Бабовіч. На старт гонкі з 6 этапаў выйшлі 36 спартсменаў. Да фінішу заключнага этапа даехалі 24. Зараз у Мінску 30 градусаў цяпла, па даных Белгідрамету. У бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Ночы і раніцы на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі краткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-19, максімальна заўтра днём да 29 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра дзень. У Грудні Віцебску плюс 21-23, у Магілёве Брэсце 23-25, у Гомелі 27-29 градусаў цяпла. У Мінску ноччу месцамі краткачасовы дождж, магчыма навальніца, і 12-14 градусаў цяпла. Заўтра днём да 23 са знакам плюс, без ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Дана Утанчилевская. Президент Беларусі накіраваў спачуванне інданезійскаму калегу ў сувязі са шматлікімі чалавечымі ахвярамі і разбурэннямі ў выніку землетрасення. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што беларускі народ з вялікім смуткам успрыняў трагедыю. Аляксандр Лукашэнка пажадаў хутчэйшага выздараўлення пацярпелым і аднаўлення закранутага стыхіяй рэгіёна. 8 мільёнаў тонн збожжа намалацілі ў Беларусі. Як паведамляе Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, убрана 90% плошчаў збожжавых і зернебабовых культур з улікам рапсу без кукурузы. Ад планам па ўкладзе ў агульны каравай лідзіруе Мінская вобласць 2 мільёны 177 тысяч тонн. У Мінскай вобласці праваахоўнікі прадухілілі вываз каляровага металу. Вадзіцелю пагражае буйны штраф і канфіскацыя прадмета парушэння. Каментарый намесніка начальніка ўправлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі міліцыі сталічнага рэгіёна Сергія Вітушкі.
2: В рамках рейдовых мероприятий сотрудники ОВД Минского облсполкома совместно с оперативниками и госавтоинспекцией Борисовского района остановили грузовой автомобиль. В ходе осмотра транспортного средства милиционеры обнаружили около 19 тонн лома цветных металлов на общую сумму свыше 28 тысяч рублей. Соответствующих документов на груз у водителя не имелось. Как установили оперативники, 39-летний житель Российской Федерации в период времени с 25 по август 26 года скупал лом цветных металлов на территории Республики Беларусь для последующей сдачи в пункт к приему металлолома. Мужчина будет привлечен за незаконную предпринимательскую деятельность.
1: У Минску зараз каля 30 градусов тепла. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Ночью и раницей на большей части территории, а днем местами краткочасовые дожди. У особых районах навальницы с мощным порывистым ветром. У ночные и ранешние годины местами слабый туман. Температура по ветру ночью плюс 9, плюс 19. Завтра в день до 29 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Гродни и Витебску плюс 21-23, у Могилеве и Бресте плюс 23-25, у Гомеле до 29 градусов тепла. У Минску ночью местами краткочасовый дождь, махчево навальница 12-14 градусов тепла. Завтра днем до 23 со знаком плюс, без опадков.

эпохальныя пласцінкі, якія сталі класікай жанру. Толькі ў праграме «Рок-альбом» на радыё «Сталіца». Таким чином на дворе 1988. Прысты починають гублять свои лидирующие позиции. У перед с 1986 по 1988 год Iron Maiden и Metallica выпускают по два альбома, которые являются эталонами металла. У гурта выходит только спречный и суперечный турбо. Боги металла опынулись у вельми незвычайном стане. Яны разумели, что чарговый неудалый альбом может поставить крыж на величы гурта. А Judas Priest потрабавалася выдаць порцию магутнага і хуткаснага хэві-метала у духу ў пачатку 1980-х. Аднак Глен Тыптон, які да таго часу фактычна стаў лідарам групы, настойваў, што гучанне павінна быць сучасным. На шчасце, удалося знайсці кампраміс, і Ram It Down стаў прыкладам таго, як трэба расказваць старую сказку на новы лад.

Рок-альбом на радио «Столица». Judas Priest завсюды были не только майстрами писать забойные блокбастеры, але и чаровниками лиричных баллад, однако на Рамендаун яны продемонстрировали нечто такое, чего николи не робили ранее. Амаль 8-хвилинная Blood Red Skies – это одночасовая баллада, эпичная сага и героичный гимн, здольные выбить слезу на оту ветерана боевых битвов. По словам Даунинга, это наибольш эпичная драматичная песня за всю историю коллектива. У ее идея оповедания от особой воина человека, что рыхтуется до своего махчима опошнего боя супрать штучного интеллекту, який володая смертной зброей. Тыя яркость и драматизм эмоций, якія Роб Хелфорд уклаў у свой голос, выконуючы гэты твор, махчыма сталі крыніцай чутак аб тым, што Роб былы оперны спявак.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутные гитарные рифы, натхняльные тексты и нестримная энергия сапраўдных рок-хитов станут вашими спадорожниками на ближайшую годину. Рабите гучней и заставайтесь на хвале радио «Столица».

0: Реклама на радио столице.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания «Белтелекомпания» радиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столице. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Золотая коллекция на радио.

0: Как жалко кончается праздник, да?
1: Мне жалко страшно.
0: Спасибо вам громадное. То, что вы сегодня пришли, то, что вы это помните все, я очень глубоко ценю. Громадное спасибо. То есть это не просто так. Это очень серьезно. Очень серьезно. Спасибо.

0: Rock Life по-русски.
1: Rock Life по-русски. Константин Никольский. Юбилейный концерт до 50-годия музыканта. Константин Никольский змрочно констатовал у свой час. Я сам с тех, кто схавался за дверы. Амаль так и отбывалось у житті. Никольский отримал парадоксальную ведомость. Як музыканта его практично не ведали, а як хитмейкера ведали усе. Як автор несмиротного тезиса об тем, что новые песни пишут тые, у кого старые дренные, Константин редко обновляет репертуар и еще радей выступая. Але не глядячи на гэта, слухачи с великим задовольнением любят усю его творчесть. Не глядячи на тое, что ведомые хиты мают вельми солидный узрост. Вертаемся на концерт.

Здесь от легкости и волшебства только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.

0: радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі Вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Витебская область, город Сяно, а у ім парк. Жыхары называюць яго сянаямі, так здаўна павялося, а потым у 1985-м далей афіцыйнае імя. Парк «Сорокагоддзя перамогі». У 2021-м яго адкрылі пасля рэканструкцыі, у прыватнасці ўсталявалі пілоны, на якіх інфармацыя аб падзеях Вялікай айчыннай, расказвае дырэктар Сенінскага гісторыка-краязнаўчага музея Іва Шубко.
2: Тут их 8 штук пилонов, и они идут все с QR-кодами. А QR-код перебрасывает на сайт музея, где есть информация именно по танковому сражению и по истории ВОВ на Сенечине, то есть с оккупацией. Но QR-коды рабочие, говоря, они перекидывают на сайт музея. Что-то идет в процессе заполнения, потому что информации очень много. Сотрудники пользуются не только архивными данными Подольского архива, Национального архива Республики Беларусь, но еще данными Бундесархива и архива НАРА. Ну, это Национальный архив США.
1: На сайте Сенінскага музея много информации про тую войну и людей, что яе бачили, про геноцид, шмат фактов и успоминов. И не только в интернете.
2: В июне 23-го года была открыта экспозиция «Зеркало памяти», посвященная жертвам геноцида на Сенинщине. Здание изначально это 8-й казенный винный склад Сенинского уезда второй категории. Но в годы войны с 41 по 44 во время оккупации здесь была городская тюрьма. И, к сожалению, много кто прошел, потому что она здесь была и как пересыльный, когда угоняли в Германию, тоже бросали. Сюда, в эту тюрьму людей.
1: Перед уваходом с правого боку стоит помнік ахвярам геноциду. Кожная яго деталь, як элемент аповіда, пра агульнае гора і памяць.
2: Скульптор Иван Казак Витебский. У нас с ним взаимопонимание. Мы так это на пальцах вроде пытаемся объяснить, что нам надо, поскольку ни разу не художники. И как-то получается с первого раза все. Мы объяснили, что мы хотели бы видеть вот что-то такое, что геноцид, чтобы пробирало сразу. Он сделал эскиз, и все сказали «да». Мы даже не думали, что так оно может быть.
1: Помнік з кампазітных матэрыялаў. Ён каля 3 метраў у вышыню і больш за 3 метры ў шырыню. І гэта першы аб'ект, які знаёміць з экспазіцыяй «Люстэрка памяці», а пад яе цаглянымі скляпеннямі жахлівыя моманты геноциду. Экспозиция складаецца з двух частак – інтэрактыўнай і гістарычнай. Тут столь, стены, падлога з таго часу. І ў яго пераносяць, расказваюць і памятаюць. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 17 жніўня прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу і раніцай на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Температура паветра ноччу плюс 9-19, максімальная днём у панядзелак плюс 29. У областных центрах у день чакается. У Гродні Витебску плюс 21-23, у Могилеве-Бресте плюс 23-25, у Гомеле плюс 27-29, у Минску ночью местами короткочасовый дождь, махчима навальница 12-14 тепла. У понеделок днем без опадков до 23 градусов со знаком плюс.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Уступаючы ў шлюб, муж і жонка рэдка задумваюцца, як у выпадку разводу будуць дзяліць сумесна нажытую маёмасць. Па заканадаўстве ўсё, што набываецца ў перыяд шлюбу, з'яўляецца агульнай сумеснай уласнасцю абодвух, незалежна ад таго, на каго з іх гэта зарэгістравана, або кім унесены грашовыя сродкі. Муж і жонка маюць роўныя правы валодання, карыстання і распараджэння гэтай маёмасцю, калі іншае не прадугледжана шлюбным дагаворам. Падзяліць агульна нажытую сумесную маёмасць можна як падчас шлюбу, так і пасля разводу. Для гэтага варта заключыць пагадненне аб падзеле сумесна нажытай маёмасці ў натарыуса, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Каспяровіч.
2: Всё, то, што строіцца, то, што пакупаецца, даходы, зарплата, пенсія, тоже является не лично супруга, а является совместной собственностью. Можно ли это изменить? Конечно, можно. Как? Можно заранее договориться перед заключением брака о том, что у нас не будет общей совместной собственности. У нас будет у каждого своя собственность. Более того, мы можем договориться о том, что у нас будут свои деньги, свои доходы, пенсия, заработная плата, доходы от бизнеса. Это будут только доходы того лица, чьей собственностью это является. Они могут предусмотреть какие-то совместное вложение, траты, например, на отпуск, на быт, на продукты, коммунальные услуги, но при этом у каждого остается свое имущество. Если не было такого перед заключением брака, можно ли это что-то изменить? Конечно, можно. Но неважно, сколько времени прошло с момента заключения брака. Как это сделать? Если все хорошо, добровольно, брачный договор можно заключить, соглашение о разделе имущества можно заключить. Они очень похожи, но есть существенная разница между ними. Соглашение о разделе не предполагает ничего нового. То есть у нас есть совместная собственность. Раз, два, три, четыре, мы это делим между собой. Соглашение о разделе, я бы так охарактеризовала, это сухой раздел. Брачный договор – это больше, чем просто поделить то, что уже есть. В брачном договоре можно определить на будущее. Там можно предусмотреть какие-то моменты, которые не очень обычны. Например, содержание, обеспечение жены после расторжения брака. Какие-то алиментные обязательства в отношении детей в повышенном размере, чем предусмотрено в обычном порядке. То есть там можно регулировать жизнь сейчас і даже на случай расторжэння брака.
1: Пагадненне аб падзеле маёмасці можа ўтрымліваць умовы, якія тычацца падзелу толькі сумесна нажытай маёмасці. У выпадку, калі аднаму з пары перадаюцца прадметы, кошт якіх перавышае належную долю, іншаму прысуджаецца адпаведная грашовая кампенсацыя. Але і тут ёсць нюансы.
2: Есть имущество, которое нельзя разделить, например, когда имущество касается третьих лиц. Ну, например, когда выделялась субсидии, государственная поддержка. То есть почему нельзя разделить? Потому что там есть доли несовершеннолетних детей. Есть еще такие моменты по компенсации. Выплата компенсации может быть? Да, может быть в соглашении о разделе совместно нажитого имущества. Но какие здесь подводные камни? Если деньги, которые не говорены, как они приобретались, то они являются совместной собственностью. И один супруг другому супругу отдать какие-то деньги в счет компенсации. Задумайтесь, я отдаю тебе же наши совместные деньги. Понимаете, что это, ну, не совсем правильно. Но компенсация теоретически возможна? Да. Например, тебе подарили по договору дарение деньги твои родители. Ты получил по наследству какие-то деньги. Ты можешь выплатить компенсацию своему супругу из этих денег? Конечно. Если положить деньги на счет, они становятся общей совместной собственностью супругов, как дом, квартира, машина и тому подобное. И мы тогда включаем в раздел еще один объект – деньги в банке и определяем, кому они принадлежат.
1: Таким чином, раздел сумесна нажитай маёмасці азначае спыненне агульнай уласнасці мужа і жонкі і з'яўленне асабістай уласнасці кожнага з сямейнай пары. За паслугу выплачваецца дзяржаўны натарыяльны тарыф. Калі пасля падзелу змяняецца ўладальнік нерухомасці або машыны, спатрэбіцца таксама прайсці працэдуру дзяржаўнай рэгістрацыі ў адпаведных органах.
0: Прававое поле. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Бай.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. У сапраўднае царства ручной работы і неабсяжнага натхнення, дзе выставачная зала ў цэнтры, майстэрні і філіялы, у раёны цэнтр рамёстваў у мастах. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Пад адным дахам саломапляценне, ганчарства, лозапляценне, выцінанка, чым асабліва ганарацца ў цэнтры, да гэта спіральным пляценнем з травы, загадвае гэтай справай народны майстар Вольга Вайтовіч.
2: Здесь ничего такого волшебного нету, это обычная трава, болотная, речная, это осака, это рогоз, это ситник. Вот июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, до первого мороза. Как только первый мороз стукнул, все, не имеет смысла рвать больше траву.
1: Я думаю, есть своя технология того, как эту траву высушить, чтобы она не капризила и была придатная для плетения разной прогажости. А сперша треба траву ровно. По классе.
2: И да, есть такой момент, если ее сушить, допустим, на солнце, то она выгорает и становится рыжая, светлая. А если ее сушить в помещении, которое проветривается, она будет зелененькая, она сохранит свой цвет. Мы ее высушили, и вот все, хотим с ней работать. Значит, мы берем водичку, ее замачиваем там буквально 20 минут. Неважно, какая вода, теплая, холодная, просто вода. Замочили ее и начинаем работать.
1: Для поспехового процессу потребны иголка, льняная нитка, часом у залежности от пировах. На авансцену выходит и лазовая стужка.
2: Ее делаю я тоже сама. Нужно заготовить лазу сначала. Желательно такие толстые прутики в диаметре, я не знаю, может сантиметр, полтора, ну, толстые. Потом нам нужно ее ошкурить. Вот, мы ее ошкуриваем, потом расщепляем колунком на 4 части. И тоже станочек такой, такой маленький нож у меня есть, через который я пропускаю вот эту одну из частей. И у нас получается вот такая плоская лента. Мне очень нравится с ней работать.
1: А працавать это плесці розная и адметная. От чего вачэй потым не одорвать?
2: Это горшочки-шептуны. Это какие-то большие горшочки, которые можно использовать на кухне. Это может быть для лука, это может быть для чеснока, это может быть для конфет, для хлеба, для чего угодно. Разные размеры. Это подносы, конфетницы, печенницы. Разные, разные, разные.
1: Дарэчы, праверана на сабе. Спіральнае пляценне з травы настолькі захоплівае, што пераключыцца на нешта іншае цяжка. І рукі самі цягнуцца да матэрыялу, і фантазія ўключаецца, каб потым атрымаліся шэдэўры. Ну, ці проста тое, што зроблена з душой. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.